один. Зарастая наш день травой, просто будь зимой, просто будь зимой. Рассвет вот эти наш петлю черты, буду там, где ты, буду там, где ты. Если нам дано разум выжить, буду там, где ты.